все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Осень не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «В сторону Гэтсби». Наряды в стиле 20-х и 30-х годов прошлого столетия стали трендом этой осенью. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, которая описана в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сегодня многие модные бренды возрождают подобную эстетику в своих коллекциях. Среди представителей этого тренда – асимметричные блузки из струящейся ткани, оформленные бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом. Также к этой эстетике подходят бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами. А еще атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным.
5: Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я не ждала никого. Я с одиночества.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы. Не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, но разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио. Реклама на местном радио.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике Санис врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Зачем тебе я такой странный? Не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим.
1: Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: Есть такая замечательная рыба – берш. Он так похож на судака, что даже некоторые опытные рыболовы их путают. У них и вправду много общего, но есть и очень заметные отличия. Щёки у берша покрыты мелкой чешуёй, и клыков нет. Так что сомневаетесь? Сразу смотрите в рот, как цыган лошади. Клыки есть – значит судак. Да и не растет берш до судачьих габаритов. Килограмм – это уже крупняк. Чаще все по 400-700 грамм ловится.
3: В ожидании рыбалки.
2: Берш не только похож на судака, они и живут часто вместе. Ну, не в одной коммуналке, а по очень близкому соседству. Только берш предпочитает держаться несколько поглубже судака. Стаи берша часто сопровождают судачьи и пользуются неразберихой, которую судаки вносят в стаи кормовых рыбешек, таская крошки с барского стола.
4: Где мои снасти?
2: Одним из самых увлекательных способов ловли берша является отвесное блеснение. Такая рыбалка имеет очень много плюсов. Появляется возможность ловить среди затопленного леса и коряжника, что недоступно для классического блеснения. Не требуются дорогие удилища и катушки, снасти более простые. Достаточно любого недлинного спиннинга и старой доброй невской катушки. Приманками служат отвесные блесны и, конечно, мягкие приманки из пластика и поролона. При опасности потерять приманку в коряжнике лучше перейти на офсетные крючки. Ну а если клевая приманка все же засела в корягах, ее довольно несложно освободить при помощи самого простого отцепа. Прозевать поклевку просто невозможно.
3: Хороша уха.
2: У берша очень нежное белое мясо, в котором совсем мало костей. И по этим качествам в кулинарии берш ценится выше судака, хотя и имеет меньшие размеры. Готовить его можно любым способом – варить, жарить, коптить или запекать. Разделывать его очень легко, а мясо вкусно в любом виде.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения. Больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. Почти три десятка человек погибли в Карелии на водоемах. С начала года в республике произошло 29 трагических случаев. Среди погибших двое детей. В законодательном собрании Карелии обсудили эту проблему, поддержав инициативу лишать прав за нарушение пользования маломерными судами. Я подчеркну, что речь идет именно о лишении права управления маломерным судном. Я добавлю, что ранее МЧС России разработала законопроект об увеличении штрафов за нарушение на воде в 10 раз. По мнению экспертов, увеличение штрафов и лишения прав помогут в решении проблемы безопасности на воде. В Костомуше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель, угрожая женщине ножом, требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги, затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикации об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушку и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан при выходе дикого животного. Но в населенный пункт нужно звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Жители Костомуши приглашают на фестиваль ряпушки. Уже в эти выходные 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Вокнаблок пройдет традиционный праздник. Центр культурного развития «Среда» подготовил для гостей насыщенную программу. Это будут соревнования рыбаков, театральный перформанс «Люди-рыбы», угощения, творческие выступления, ярмарка, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Из Костомуши до Вокнаблока и обратно будет курсировать рейсовый автобус. Расписание автобуса и программу праздника можно найти в официальном паблике центра «Среда». Спортивные новости. Юные баскетболистки Костомукши получили новую форму. Об этом сообщает официальный паблик спортивной школы города. Баскетбольная команда девочек под руководством тренера Василия Ульянова получила новый комплект игровой формы. Яркая, удобная и современная экипировка – это не просто красивая одежда. Это важная часть спортивного духа и командного единства. В новой форме юные спортсменки чувствуют себя увереннее на площадке. Они готовы к новым победам и рекордам. Далее новости Каливалы. Сегодня в 18 часов в районном доме культуры пройдет вечер для любителей настольных игр. Участниками могут стать дети старше 6 лет. Их ждут любимые настолки из прошлого сезона, знакомство с новыми интересными играми, азарт, соревнования и море эмоций. Мероприятие платное. Билет можно приобрести в кассе Дома культуры. Жителей предупреждают о непогоде. По сообщению Корейского гидрометцентра, в пятницу 9 октября и ночью в субботу 10 октября в республике ожидаются сильные осадки, дождь и мокрый снег. По действию неблагоприятного погодного явления могут попасть северные районы республики, в том числе Каливальский. Водители и пешеходов просят быть внимательными и максимально осторожными. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо целый день. Плюс 1, плюс 3 градуса на термометре. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 1-2 градуса выше нуля. Слабый снег с дождем обещают синоптики, но сильный ветер до 13 метров в секунду. В Калевале сегодня 0, плюс 4. Умеренный снег с дождем и ветер до 11 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов. Синоптики обещают дождь и ветер до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этой пятницы. Друзья, давайте вместе ворвемся в выходные в прекрасном настроении. Ну и, конечно, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Так что, если для особого настроения хотите послушать что-то особенное, обязательно пишите. 911-402-2040. Все обязательно поставим.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну а этот музыкальный привет отправляется Дмитрию Бронову, который сегодня отмечает свой день рождения. Дмитрий, пусть на вашем пути будет больше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят.

Радислав Гордеев сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Радислав, это ваш персональный новый старт. Желаю быть собой, идти к своим целям и при этом получать от жизни максимум удовольствия. С днем рождения!

Ну а следующая порция радиодесерта отправляется Ярославе Бурмистровой. С днем рождения, Ярослава. Пусть каждый день будет твоим. Пусть он будет наполнен радостью и маленькими победами. Оставайся собой. Ты прекрасна. С днем рождения.

Алексей Дурович сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. Пусть успех сам идет к вам в руки. С днем рождения!

0: Ну, а следующее поздравление отправляется Роману Кордюкову, который отмечает свой день рождения сегодня. Роман, ваши коллеги, друзья желают вам не терять драйва, находить возможности там, где другие сдаются. И пусть в жизни будет много света и тепла. С днем рождения!
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Виктор Лазаренко сегодня отмечает свой день рождения. Новых вам побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами обязательно каждый день.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не спала.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
5: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
6: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным.
2: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Это все к этому часу, но я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся на волнах местного радио. Отличной всем пятницы.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Ну что, к экватору осени приближаемся мы с вами в плюсовых отметках. Пока без первого снега продолжаем наслаждаться золотом осени. Ну и в плане музыки у нас S-стабильность, пятница день. Крутой кипяток, наша мелодичная предвыходная традиция к вашим услугам, друзья. В ближайший час вас ждет 20 лучших треков недели. Крутой кипяток готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Наш чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Покинет нас нынче яркий и бодрый Хабиб и соответствующая его вайбу малышка. Вероятно, у нас в двадцатке им стало слишком тесно, и они вдвоем решили пуститься в свободное плавание. Трек «Моя малышка», Хабиб, прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу — распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно рухнул Тима Белорусских. В его мыслях, кажется, сейчас полный раздрай. Но как иначе объяснить себе столь пугающую динамику? Трек за неделю потерял 14 позиций и с многообещающей шестой ступени опустился на самое дно. Глубже некуда. Трек мысли Тима Белорусских, 20-я строчка крутого кипятка.

На 19-й ступени встречайте новый трек Сергея Лазарева. Он выпустил абсолютно нехарактерный для себя хит. И, честно говоря, по этой причине у меня нет уверенности, что он сумеет закрепиться в двадцатке. Сергей записал песню совместно с детским хором, и называется она «Как дети». О новой работе певец говорит так. Это невероятно трогательная, светлая, немного наивная и душевная песня. Всем нам сейчас особенно хочется добра и искренности. Между прочим, название песни на обложке писала его дочь Анюта. А в детском хоре в припеве даже есть голоса Сережиных детей. Вот так вот постепенно папа готовит себе преемников в шоу-бизнесе. Начал с малого. Трек «Как дети» Сергей Лазарев. Старт в чарте с 19-й ступени.

0: На 18-й строчке, как и в прошлый раз, Ваня Дмитриенко и его «Отражение». В смысле, трек «Отражение». Между тем, юноша остается одним из самых востребованных певцов современности. Многие при этом продюсеры считают, что это не удача или природный талант, а хорошо продуманная стратегия. Они говорят, мол, Дмитриенко подготовил себе поклонников, еще будучи блогером. Что же касается долговечности успеха, то здесь все зависит от того, насколько будет интересен сам артист, подчеркивает гуру. Мол, зрителю нужно все время давать что-то живое. Летом, к примеру, Ваня очень вовремя собрал «Лужники», расширив свою аудиторию рок-хитами. То есть он сменил образ и начал работать на более взрослую публику. Но и в «Отражении в зеркале», подозреваю, Ваня сейчас видит куда более взрослого человека. 18-я строчка крутого кипятка. Трек «Отражение».
1: Знаю.

0: Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда опустился певец Акмаль и его любовная ода. Работа действительно трогательная и чувственная у парня получилась. Сразу слышно, что прожитая лично. Ну и супруга у Акмаля, скажу я вам, тоже чувственная и сентиментальная барышня. Тут они сошлись. Например, во время свадьбы, которая, напомню, проходила в одном из питерских старинных особняков, Александра, увидев антураж зала, не смогла сдержать слез. Она призналась, что буквально рыдала 15 минут, разумеется, от переполнявшего ее счастья. А 17-ю ступень чарта, повторюсь, заполнит собой сегодня любовная Акмаль. Кайфуйте.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на кусочки.
1: На 16-ю строчку взлетел красивый женский дуэт. У них даже имена кажутся очень созвучными – Зиверт и Эвер. Сегодняшний взлет говорит о том, что они убедительно выполняют собственный же заказ. Давай на самый верх. Поэтому, как понимаете, это далеко не только про название. Для Эвер, например, это работа про поступок, про решение подняться выше своих страхов и быть честным, даже когда вокруг шум. Когда я впервые услышала припев, я почувствовала, что это не просто песня, а состояние, признается Эвер. Проникнуться этим состоянием сможете и вы, друзья, на 16-й ступени крутого кипятка.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: На самый верх, пожалуй, уже не получится. Следующий трек там уже был и довольно долго. Но почивать на лаврах ему теперь ничего не мешает. Я о летнем хите «Шаде», друзья, который не один месяц и даже не два взрывал чарты и танцполы минувшим летом. Кое-где эти ритмы до сих пор звучат, видимо, в попытках вернуть былое. Но вернуть первую ступень чарта для трека – это все-таки миссия impossible. А вот 15-я ступень в середине осени – вполне себе достойный результат. Мод «Шаде», номер 15.
2: А

На 14-ю ступень взлетела прошлая дебютантка чарта Мэри Гу. Недавно она с головой нырнула в залихватскую студенческую жизнь. Мэри похвасталась в соцсетях, что поступила в магистратуру Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Мэри зачислили на программу «Современная философия» на заочку на платной основе. Но и девушка подчеркнула, что ее выбор добровольный, а в планах разобрать все великие цитаты ее любимого философа Джейсона Стэтхэма. А мы пока на цитаты ее новый трек разберем. Настоящий Мэри Гу, 14-я позиция крутого кипятка.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда шагнула моя Мишель и ее трек «На малиновой луне». Недавно вскрылась одна любопытная деталь из ее биографии. Оказывается, Таня Ткачук давно мечтала о совместном клипе с Димой Биланом. Они тогда были заочно знакомы. Так вот, Таня ему написала, рассказала о песне, а Билану она, увы, не понравилась. Песня. Таня же к тому времени уже нафантазировала себе, что они на берегу моря снимают клип, бегают по пляжу. Про малиновую луну в тех мечтах еще ничего не было, но не исключено, что Дима потом все же пожалел, что отказался тогда от дуэта. У Тани что не трек, то хит. Очередной «На малиновой луне» уже несколько месяцев держится уверенно в двадцатке и сегодня на 13-й ступени.

0: вот и тот молодой человек, друзья, который на Тане на предложение о совместном хите посмел ответить «нет». Дима Билан, друзья. Возможно, дело все было тогда вовсе не в песне, ведь, например, с Анной Асти он записать дуэт согласился. Получилось вроде тоже довольно прилично, но в отличие от хита Тани Ткачук, эпилог Билана и Асти в тройке лидеров, не говоря уже о вершине, так ни разу и не оказался. Вот вам и мораль: выбирать себе партнера по дуэту нужно обстоятельно, а не по эпилогу. Трек «Эпилог» сегодня на 12-й строчке крутого кипятка. Дима Билан, Анна Асти.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

год спустя. Вылетела из десятки лучших треков нынче Мари Краймбрери. Трек «Ты помнишь» спустился на ступень и расположился нынче на 11-й строчке крутого кипятка. А я вам напомню, так, между делом, что сама Мари первую известность получила вовсе не как вокалистка, а как автор песен. Уже в 19 она продала свой трек «Один шанс» группе Five Star Family. Правда, песня вышла только спустя 7 лет, в 23-м году. К тому времени имя Мари Краймбрери как певицы уже звучало очень громко. Трек «Ты помнишь» Мари Краймбрери, 11-я строчка крутого кипятка.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: «Золотой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее звездный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Полина накрыла на днях волна ностальгии. Она принялась думать о том, как годы, проведенные в Греции, повлияли на ее характер. Девушка уверена, солнце, море, фрукты и уникальная атмосфера этой страны помогают быть более открытыми. Местные много улыбаются, часто общаются и выглядят беззаботными. Гагарина уверена, что это детскость в хорошем смысле. Инфантильность, она в ней до сих пор осталась. По словам Полины, она до сих пор может громко поздороваться с кем-то на улице или радостно зааплодировать приятному моменту жизни. Напомню, что детство Полины прошло в Греции, там она ходила в детский сад, закончила первый класс и хорошо заговорила по-гречески. Ну и русский в итоге тоже не забыла. Убедиться об этом можете в ее треке с Сергеем. «Хэппи-энд». Полина Гагарина, Сергей Лазарев. 10-я строчка крутого.

У певицы Севиль есть, как и неделю назад, 9-я строчка чарта. А еще у нее есть, друзья, как призналась певица, ряд жизненных принципов, которыми она не готова поступиться никогда. Например, для нее неприемлемо, когда ее ставят выше других или, наоборот, кого-то над ней превозносят. Такое поведение Севиль считает своими красными флагами, как это модно сейчас говорить. «У меня есть достаточно опоры знать, кто я», – хвастается своей самооценкой певица. Как видите, девушка мудра, скромна и эффектна. Ну не бриллиант ли? Бриллиант. Этот трек Севиль, кстати, сегодня на 9-й ступени чарта.

Давайте поиграем с вами, друзья, в игру «Угадай певца», того, кто же сегодня на восьмой строчке чарта. Водные следующие. Он не любит слушать собственные песни, особенно если работал над ними долго и отвечал не только за вокал, но и за сведение. Мол, песня ему надоедает настолько, что какое-то время хочется от нее абстрагироваться. Примерно неделю он новый хит после выпуска не слушает вообще, а потом начинает переслушивать и как будто по-другому ее уже воспринимает. Видимо, начинает, наконец, видеть в песне красоту. Красота, друзья, вот та самая для вас подсказка. Андрей Звонкий и его мелодичная красота сегодня на восьмой ступени чарта.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда скатилась Горгона и ее хозяйка Люся Чеботина. Поклонники Люси скоро смогут увидеть любимую певицу не только в костюме Горгоны, но и в другой необычной роли. Она сыграет саму себя в продолжении сериала «Папины дочки». В одной из сюжетных линий нового сезона олигарх Федотов хочет порадовать младшую дочку Веника и приглашает ее любимую Люсю Чеботину спеть для девочки вживую прямо в квартире. Справится ли с такой задачей Люся? Скоро увидим. А пока ее известная нам Горгона на 2 ступени ниже, чем неделю назад. 7-я строчка.

0: Далее, друзья, встречайте в чарте еще один трек на букву «Г», причем из трех букв. Но постойте, не спешите кидаться в меня помидорами и обвинять в нетолерантности, пожалуйста. Я говорю о треке Юли Зиверт. Он называется «Газ». По сравнению с прошлой неделей трек немного окреп, скажу я вам, шагнул на ступень вверх. Сегодня он на 6-й строчке чарта. Зиверт, «Газ».
1: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее прошлый дебютант. Артистичный, необычный. Это исполнитель, который проставился под ником «By India». Его спектакль только вторую неделю в чарте, но уже готов бороться за теплое место на пьедестале. За неделю плюс 3 позиции и пятерка лидеров крутого кипятка «By India». Трек «Спектакль». Пока он всех впечатляет.

Группа «Градусы», вероятно, мечтает вернуться в тройку лучших, но, увы, пока их чаяния остаются без внимания вселенной. Даже эффектные взмахи ресниц парней тут не помогают абсолютно. А может, уже им и не пытаться, а предложить нам новый классный трек на эту осень. Четвертую ступень чарта сегодня уступаем парням и даем недельку на размышления. «Градусы», трек «На ресницах», номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. На пьедестале у нас все роли розданы, скажу я вам, и никаких конфликтов пока за металл мы не наблюдаем. Долго ли продлится такая идиллия, загадывать сложно. В общем, друзья, на третьей ступени, как и неделю назад, у нас лирик аутентичный. Это бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта по-прежнему у певицы Кати Айова. Ее трек «Мы» сегодня блестит и звучит как никогда мелодично и звонко. «Мы» — Катя Айова, серебро крутого кипятка.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине чарта. Здесь вновь дуэт Басты и Тани Ткачук. Лучшие этой осенью, и сумеет ли кто-то отвоевать у них это звание? Еще половина сезона впереди, так что возможно все. А пока, друзья, номер один трек «Если я буду танцевать», и это «Золото чарта».
1: «Золото чарта» — крутой кипяток.

0: взяла.
1: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Всем классных октябрьских уютных выходных. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
2: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Весь город на одной волне.
3: Местное время 14 часов.
4: Новости.
5: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения, больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. Почти 30 человек погибли в Карелии на водоемах. С начала года в республике произошло 29 трагических случаев. Среди погибших двое детей. В законодательном собрании Карелии обсудили эту проблему, поддержав инициативу лишать прав за нарушение пользования маломерными судами. Я подчеркну, что речь идет именно о лишении права управления маломерным судном. Я добавлю, что ранее МЧС России разработала законопроект об увеличении штрафов за нарушение на воде в 10 раз. По мнению экспертов, увеличение штрафов и лишения прав помогут в решении проблемы безопасности на воде. В Костомуше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель, угрожая женщине ножом, требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги, затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикации об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушку и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан при выходе дикого животного. Но в населенный пункт нужно звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Жители Костомуши приглашают на фестиваль «Ряпушки». Уже в эти выходные 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Вокнаблок пройдет традиционный праздник. Центр культурного развития «Среда» подготовил для гостей насыщенную программу. Это будут соревнования рыбаков, театральный перформанс «Люди рыбы», угощения, творческие выступления, ярмарка, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Из Костомуши до Вокнаблока и обратно будет курсировать рейсовый автобус. Расписание автобуса и программу праздника можно найти в официальном паблике центра «Среда». Спортивные новости. Юные баскетболистки Костомукши получили новую форму. Об этом сообщает официальный паблик спортивной школы города. Баскетбольная команда девочек под руководством тренера Василия Ульянова получила новый комплект игровой формы. Яркая, удобная и современная экипировка – это не просто красивая одежда. Это важная часть спортивного духа и командного единства. В новой форме юные спортсменки чувствуют себя увереннее на площадке. Они готовы к новым победам и рекордам. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо целый день, плюс 1, плюс 3 градуса на термометре, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 1-2 градуса выше нуля. Слабый снег с дождем обещают синоптики, но сильный ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
0: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов – покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
0: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике Санис врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – модная сено. Белорусский дизайнер Егор Жданович выпустил пуховик из сена за десятки тысяч рублей. Товар уже появился на сайте модельера. Пуховик из коллекции «Кутюр» изготовлен, друзья, из натурального лугового сена и ПВХ. Его стоимость, на минуточку, 50 тысяч рублей. При этом дизайнер предупредил всех желающих завладеть модной обновкой в том, что эта новинка является арт-объектом. Пуховик не предназначен для повседневной носки. Изделие нельзя стирать и подвергать химчистке. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега. Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богдан Валерьевич, полк 304-100-103-300.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

леди, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планируют начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа «Джак Т8 Pro». Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельные на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. «Моторинвест» заменит госпрограммы фирменной скидкой на «Эволюты Воя». «Эволют iJoy» и «iSpace» отдают с выгодой в 10%. Скидки на «Воя» — 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения, больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. Почти три десятка человек погибли в Карелии на водоемах. С начала года в республике произошло 29 трагических случаев. Среди погибших двое детей. В законодательном собрании Карелии обсудили эту проблему, поддержав инициативу лишать прав за нарушение пользования маломерными судами. Я подчеркну, что речь идет именно о лишении права управления маломерным судном. Я добавлю, что ранее МЧС России разработала законопроект об увеличении штрафов за нарушение на воде в 10 раз. По мнению экспертов, увеличение штрафов и лишения прав помогут в решении проблемы безопасности на воде. В Костомуше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель, угрожая женщине ножом, требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги, затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикации об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушку и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан при выходе дикого животного. В населенный пункт нужно звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Жители Костомуши приглашают на фестиваль «Ряпушки». Уже в эти выходные 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Вокнавлак пройдет традиционный праздник. Центр культурного развития «Среда» подготовил для гостей насыщенную программу. Это будут соревнования рыбаков, театральный перформанс «Люди рыбы», угощения, творческие выступления, ярмарка, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Из Костомуши до Вокнавлака и обратно будет курсировать рейсовый автобус, расписание автобуса и программу праздника можно найти в официальном паблике центра «Среда». Спортивные новости. Юные баскетболистки Костомукши получили новую форму. Об этом сообщает официальный паблик спортивной школы города. Баскетбольная команда девочек под руководством тренера Василия Ульянова получила новый комплект игровой формы. Яркая, удобная и современная экипировка – это не просто красивая одежда. Это важная часть спортивного духа и командного единства. В новой форме юные спортсменки чувствуют себя увереннее на площадке, они готовы к новым победам и рекордам. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях про консультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо целый день. Плюс 1, плюс 3 градуса на термометре. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 1-2 градуса выше нуля. Слабый снег с дождем обещают синоптики, но сильный ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Espero que tu amigo se reprenda. Me diga que sea fantástico.

навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Эх, надеюсь, рановато нынче выпавший снег никак не отразился на вашем настроении, но разве что в положительную сторону. Все-таки скоро снова все станет белым-бело, вновь наступит невероятная красота, ну а там и до Нового года недалеко. С таким настроением встречаем зиму сегодня. Если пока не очень радостно, то, наверное, просто еще не вечер. Меня зовут Наталья Попова, давайте начинать этот вечер вместе. Данил Бриллиантов за пультом.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите послушать что-то особенное этим вечером, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и в этом часе расскажу. Мастера Северстали сразятся за звание лучшего. Оказывается, брак и близкие друзья защищают от слабоумия. Такой вывод сделали ученые, которые проводили свои исследования в течение 7 лет. И 30 дартсменов сразились в рамках рабочей спартакиады карельского Катыша, где работают самые меткие горняки. Расскажу сегодня обо всем этом в этом часе. Ну и традиционно мы разыграем сертификат в аквапарк Синеранта, крылышки от Папы Ромы и сегодня на кону шаверма с тигровыми креветками от кафе Суши Биг. Так что оставайтесь с нами, участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Лучший способ согреться – бег.
2: И сколько бегать?
1: До магазина «Сила» и обратно.
3: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Мастера «Северстали» сразятся за звание лучшего. 177 мастеров из всех подразделений компании решили доказать, что их профессия – это не просто должность, а настоящее искусство. В компании стартовал корпоративный конкурс профессионального мастерства «Мастер года 2026». В этом году отбор участников проходит через самономинацию. И результат говорит сам за себя. Желающих показать свою работу и поделиться опытом оказался намного больше, чем в прошлом году. Путь к победе начинается с серьезной проверки. Чтобы пройти в полуфинал, участники написали эссе о своей работе, сделали видеовизитку и прошли тестирование. Во второй этап попадут только 60 лучших из лучших. Имена тех, кто продолжит борьбу, станут известны 15 октября. Именно в этот день жюри определит полуфиналистов. А уже 29 октября на территории Торова состоится полуфинал конкурса. Как отметил, в частности, Александр Гончарук, мастер смены в управлении производства концентрата Якатыша и карельского Акатыша, он принял решение участвовать в конкурсе, потому что это отличная возможность получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми и применять в дальнейшей работе новые знания для обеспечения безопасности на производстве.

0: Оказывается,
1: брак и крепкая дружба защищают мозг от деменции. К такому выводу пришли ученые после масштабного исследования, которое продолжалось 7 лет. Эксперты проанализировали данные более чем 6500 человек. На момент старта эксперимента никто из них не страдал когнитивными расстройствами. Однако к концу наблюдения диагноз слабоумия был поставлен 220 пациентам. Сравнение двух групп показало, что у одиноких людей риск развития деменции в 2 раза выше, чем у тех, кто состоит в браке. При этом ключевую роль играет не количество знакомых, а качество общения. По мнению авторов работы, близкие отношения служат буфером против хронического стресса, который и разрушает клетки мозга. Так что дружите, цените, берегите своих близких и, главное, будьте здоровы!

0: сильное звено.
1: 30 дартсменов сразились в рамках рабочей спартакиады корейского катыша. Горняки участвовали в трех этапах соревнований. Большой раунд, сектор 20 и Булл-Ай. Призеры повторили в прошлогодний командный результат. Победила команда УПК ИО. Серебро у Руда управления. Бронзу завоевала команда управления ремонтов. Четвертое место у ЦПГР, на пятом управлении транспорта. И шестое заняла сборная ЭУТК. Лучший среди мужчин Олег Долгополов, представитель команды ЦПГР. Он набрал 1225 очков. Самая меткая среди женщин — Марина Минькова из управления ремонтов. В ее копилке 613 очков.

Наша программа продолжается, и прямо сейчас предлагаю разыграть все наши призы, ну, чтобы добавить настроение вам и этим вечером, и на предстоящие выходные. Согласитесь, когда за окном серость, организму особенно нужны тепло и приятные эмоции. Плавание – это просто идеальный способ снять стресс, укрепить иммунитет и просто поднять себе настроение. Но я напоминаю, что до конца октября в аквапарке действует акция «Плати за час, плавай 2». Так что не упустите возможность перезагрузиться после трудовой недели или просто отлично отдохнуть. Ну, если хотите отправиться туда совершенно бесплатно, этот конкурс для вас. Делайте погромче. Прямо сейчас мы разыграем сертификат в наш бассейн, чтобы вы могли устроить себе идеальный отдых. Итак, мы сплели 2 трека в один. Давайте послушаем, что у нас получилось.

Ну, собственно, вы услышали, что у нас получилось. Ну и чтобы забрать сертификат в бассейн, вам необходимо определить каждую песню. Я подчеркиваю, друзья, не исполнителя, а именно песню. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 9-го СМС с правильными, естественно, ответами отправится наслаждаться в Синеранту. Поехали!

0: что, друзья, я хочу сказать, что практически все справились с нашим сегодняшним заданием, и сертификат в аквапарк Синеранте отправляется нашему слушателю, чей телефон заканчивается на 9608. Ваши сообщения, ловите наши аплодисменты, и ваше сообщение стало счастливым девятым сегодня. Абсолютно верно, вы назвали песню Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой» и многоточие «Зиверт». Поэтому в ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз, и надеюсь отдохнуть и поплавать от души в нашем бассейне.
1: В космосе летаю.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, после такой аппетитной заставки пришло время не менее аппетитного конкурса от кафе «Суши Биг». Сегодня на кону шаверма от шефа с тигровой креветкой. Так что есть за что побороться. Но и чтобы отведать шаверму, вам надо по трем моим подсказкам, собственно, догадаться, о чем речь. А речь пойдет о десерте. Этот десерт придумали в начале 20 века в ресторанах, чтобы не выбрасывать обрезки, крошки и слегка засохшие коржи от тортов. Существует популярная легенда, что рецепт изобрела Фредрика Рунберг, жена финского поэта в 19 веке. Но на самом деле ее десерт выпекался в духовке, а не лепился из обрезков, как наш. Ну и сегодня, надо сказать, что похожие десерты существуют во многих странах мира. Ну, с теми или иными отличиями, но суть практически одна. О чем речь, о каком десерте, я вам рассказала. Присылайте ваши варианты и 14-е СМС с правильным ответом сегодня счастливая.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 0417 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, конечно же, речь сегодня шла про пирожное, картошку. Не все, к сожалению, в общем-то, правильно ответили, поэтому сейчас будем считать. Счастливое 14 смс, делаем скрин и... И 14 смс пришло с номера, который заканчивается на 6190. Ловите наши аплодисменты. Вы сегодня чуть более удачливы, чем ваши друзья по участию в конкурсе. Ну и надо сказать, что, надеюсь, с удовольствием насладитесь шавермой от шефа с тигровой креветкой от кафе «Суши Биг». Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении.

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, остался у нас конкурс с вашими любимыми крылышками от папы Ромы. Так что, если не хотите стоять у плиты или не придумали, чем угощать свою семью этим вечером, этот конкурс для вас. Мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте погромче. Как всегда, мы поставили вам фрагмент известной песни, но одно слово скрыли специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Ну, собственно, вот фрагмент песни вы услышали. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово, и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 11-м. Отправиться, наслаждаться вкусным ужином или обедом, кому как нравится, потому что папа Рома знает, как вкусно провести любое время.

Ну что, друзья, оказалось, не самая популярная песня и совсем неочевидное слово, которое мы сегодня зажарили звуковым сигналом, поэтому мнения слушателей разделились на правильные и не совсем правильные. Делаем скрин и будем искать счастливчика сегодняшнего, чье СМС стало 11-м. Итак, 11-й СМС сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 7061. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками от папы Ромы. Ну а я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения и классных выходных. Услышимся уже в понедельник на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным.
6: Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
7: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения, больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. Почти 30 человек погибли в Карелии на водоемах. С начала года в республике произошло 29 трагических случаев. Среди погибших двое детей. В законодательном собрании Карелии обсудили эту проблему, поддержав инициативу лишать прав за нарушение пользования маломерными судами. Я подчеркну, что речь идет именно о лишении права управления маломерным судном. Я добавлю, что ранее МЧС России разработала законопроект об увеличении штрафов за нарушение на воде в 10 раз. По мнению экспертов, увеличение штрафов и лишения прав помогут в решении проблемы безопасности на воде. В Костомуше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель, угрожая женщине ножом, требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги, затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикации об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушку и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан при выходе дикого животного. В населенный пункт нужно звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Жители Костомуши приглашают на фестиваль ряпушки. Уже в эти выходные 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Вокнаблок пройдет традиционный праздник. Центр культурного развития «Среда» подготовил для гостей насыщенную программу. Это будут соревнования рыбаков, театральный перформанс «Люди рыбы», угощения, творческие выступления, ярмарка, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Из Костомуши до Вокнаблока и обратно будет курсировать рейсовый автобус. Расписание автобуса и программу праздника можно найти в официальном паблике центра «Среда». Спортивные новости. Юные баскетболистки Костомукши получили новую форму. Об этом сообщает официальный паблик спортивной школы города. Баскетбольная команда девочек под руководством тренера Василия Ульянова получила новый комплект игровой формы. Яркая, удобная и современная экипировка – это не просто красивая одежда. Это важная часть спортивного духа и командного единства. В новой форме юные спортсменки чувствуют себя увереннее на площадке. Они готовы к новым победам и рекордам. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконтролируйте. консультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо целый день. Плюс 1, плюс 3 градуса на термометре. Ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 1-2 градуса выше нуля. Слабый снег с дождем обещают синоптики, но сильный ветер до 13 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-500-429-97.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
7: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Есть такая замечательная рыба – берш. Он так похож на судака, что даже некоторые опытные рыболовы их путают. У них и вправду много общего, но есть и очень заметные отличия. Щеки у берша покрыты мелкой чешуей, и клыков нет. Так что сомневаетесь? Сразу смотрите в рот, как цыган лошади. Клыки есть – значит судак. Да и не растет берш до судачьих габаритов. Килограмм – это уже крупняк. Чаще все по 400-700 грамм ловится.
3: В ожидании рыбалки.
2: Берш не только похож на судака, они и живут часто вместе. Ну, не в одной коммуналке, а по очень близкому соседству. Только берш предпочитает держаться несколько поглубже судака. Стаи берша часто сопровождают судачьи и пользуются неразберихой, которую судаки вносят в стаи кормовых рыбешек, таская крошки с барского стола.
4: Где мои снасти?
2: Одним из самых увлекательных способов ловли берша является отвесное блеснение. Такая рыбалка имеет очень много плюсов. Появляется возможность ловить среди затопленного леса и коряжника, что недоступно для классического блеснения. Не требуются дорогие удилища и катушки, снасти более простые. Достаточно любого недлинного спиннинга и старой доброй невской катушки. Приманками служат отвесные блесны и, конечно, мягкие приманки из пластика и поролона. При опасности потерять приманку в коряжнике лучше перейти на офсетные крючки. Ну а если клевая приманка все же засела в корягах, ее довольно несложно освободить при помощи самого простого отцепа. Прозевать поклевку просто невозможно.
3: Хороша уха.
2: У берша очень нежное белое мясо, в котором совсем мало костей. И по этим качествам в кулинарии берш ценится выше судака, хотя и имеет меньшие размеры. Готовить его можно любым способом – варить, жарить, коптить или запекать. Разделывать его очень легко, а мясо вкусно в любом виде.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
4: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
5: О, «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – модная сено. Белорусский дизайнер Егор Жданович выпустил пуховик из сена за десятки тысяч рублей. Товар уже появился на сайте модельера. Пуховик из коллекции

0: Кутюр изготовлен, друзья, из натурального лугового сена и ПВХ. Его стоимость, на минуточку, 50 тысяч рублей. При этом дизайнер предупредил всех желающих завладеть модной обновкой в том, что эта новинка является арт-объектом. Пуховик не предназначен для повседневной носки. Изделие нельзя стирать и подвергать химчистке. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень – не время для хандры.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрея Ильича Грым. ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.

0: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97.
0: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: 104FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планируют начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа «Джак Т8 Pro». Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельная на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. «Моторинвест» заменит госпрограммы фирменной скидкой на «Эволюты Воя». «Эволют», «Айджой» и «Айспейс» отдают с выгодой в 10%. Скидки на «Воя» — 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Местное время 0 часов.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.
1: Ты опять далеко, между нами опять города. Мне опять нелегко.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

благодать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

прокачку и тронусь вместо, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.